0: қаттак сам кайже раппек ам ишера аяганайкет да ам кайтаван қаттак ам кан копахле да арма начако аяганасо
1: 36 24 97 08 52
0: да арма же резистенция начатакан ишера аяганасо
1: 137
0: да пака коайги наче аяганасо
1: 911
0: Asak awayarten na roxel aktak na che ayaganot kasiyawa masi. Awayarten da isera am naikapi katak tiyagan. Damay che anyegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayartetet kam kovetapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi.